0: This is Femi Kuti on IF99. Now watch out for those UN guys living off the people, traveling business class, eating snails, while millions are dying. Why don't you do something to help the people?
1: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social vibe.
0: We've got funk and the African groove for you on IF99. Who says funk is dead? Let me be real clear on this. Crying on TV is not cool. Having plastic surgery, not cool at all. Posting about how rich you are, oh, of course not cool. Invading foreign countries to steal their oil and calling it democracy, now, that is real cool. And we've been doing that for many generations.

0: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social wipe.
1: Good morning, Liberty City. Your DJ Fami Kuti. Stay cool out there. This is Fami Kuti here, keeping things groovy and keeping you aware of what your nasty politicians are doing to you. This is music that is always changing, like a moody woman.